0: Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув» по инициативе Управления спорта города Алматы. До конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Житысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы Мув и Управления спорта города Алматы.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, говорится в телеграмме главы государства. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Число жертв продолжает расти. Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Более 1500 человек получили ранения, около 200 остаются под завалами. Почти 4000 семей остались без жилья. В стране введено чрезвычайное положение, начала поступать международная помощь. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, приостановлены занятия в школах, учебные заведения открыты как временные убежища и пункты приема помощи. ООН призывает к беспрецедентной международной мобилизации для помощи Венесуэле. Организация выразила готовность координировать любые действия, направленные на усиление гуманитарного реагирования. В настоящее время ООН координирует международное развертывание городских поисково-спасательных отрядов. Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение. И к другим темам. Снаряд попал в сухогруз в Ормузском проливе. Грузовое судно следовало через пролив по поддерживаемому ООН новому маршруту. По данным британских военных, обошлось без жертв и ущерба окружающей среде. Судно было поражено вблизи побережья Омана после того, как корпус стражей Исламской революции Ирана пригрозил судам, проходящим через пролив, без разрешения Тегерана. Данные морского трафика показали резкий рост числа судов, пересекающих Ормузский пролив по новому маршруту. Согласно этим данным, по оманскому маршруту было зафиксировано 70 проходов, хотя Иран продолжал угрожать судам, идущим этим путем. Франция останавливает атомные реакторы из-за рекордной жары. Французский энергетический концерн EDF временно приостановил работу ряда реакторов из-за повышения температуры воды в реках Сена и Рона, чтобы соблюсти экологические нормы по защите водных экосистем. Компания обязана контролировать температуру сбросов и снижать выработку при риске вреда флоре и фауне. Более чем в половине из 96 департаментов Франции объявлен красный, опасный для жизни уровень опасности. Жителям рекомендовано избегать прямых солнечных лучей и соблюдать абсолютную бдительность. Алматы лидирует среди регионов Казахстана по количеству пар, решивших зарегистрировать брак в одну из самых красивых дат этого года – 26 июня. Сегодня зарегистрируют свой брак 830 пар. Как сообщили в филиале государственной корпорации «Правительство для граждан», с начала года в мегаполисе зарегистрировано около 7000 браков. В этом году были зафиксированы и необычные показатели. Самым старшим женихом стал 92-летний мужчина, а самой молодой парой – молодожены в возрасте 16 лет, получившие разрешение в установленном законодательством порядке. Популярный среди астанчан и гостей столицы бульвар Нуржол закрыт на ремонт на 2 дня. С 25 по 27 июня будет вестись маршрутный ремонт бульвара от улицы Акмешет в сторону улицы Казахское радио. При этом движение автотранспортных средств будет полностью закрыто. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 40 тиен, евро 552 тенге 33 тиена, российский рубль 6 тенге 51 тиен. А теперь о погоде. На сегодня, по данным Казгидромета, в столице сегодня ясно, 29 градусов, в Алматы облачно, плюс 34, в Уральске 21, Петропавловске, Актау, Атырау, Кустанае 26, в Актобе, Кокшетау 28, в Усть-Каменогорске, Караганде, Семее 31, Павлодаре, Жезказгане 34, в Талдыкургане, Кунае, Витаразе, Шымкенте 36, в Кызылорде и в Туркестане сегодня 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Коза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. Поступления в госбюджет по итогам на 1 июня превысили 11 триллионов тенге. На совместном заседании палат парламента об этом сегодня сообщил министр финансов Мадий Токешев. Он отметил, что Министерство финансов проводит постоянный мониторинг поступлений в бюджет в разрезе категории предпринимательства с учетом новых норм налогового кодекса.
3: В целом, у нас с вами прошел первый квартал, когда мы живем по новому кодексу. Итоги на 1 июля, в принципе, показывают положительную динамику. В целом, если отметить, то госбюджет у нас на 1 июня исполнен на 100,5%. Поступления составили 11,4 триллиона тенге, что больше, чем в прошлом году на 26%. Что касается республиканского бюджета, здесь также у нас исполнение доходов составило 100,5%. Темп рост составил 130% к прошлому году. Что касается в разрезе субъекта предпринимательства, также мы сделали анализ по итогам первого квартала. Мы наблюдаем чуть другую картину, она имеет другую динамику, но также малый бизнес растет на 32%. Крупный бизнес вырос на 17%.
2: Продолжим. Казахстан сократил добычу газа на Карачаганаке. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Акинженов. Он пояснил, что эта мера вынужденная. Сократить добычу газа на месторождении Карачаганак пришлось после атаки дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Сокращение составило 9 тысяч тонн. Прием газа сейчас ограничен, сообщил министр в кулуарах совместного заседания палат парламента. При этом, по его словам, несмотря на снижение добычи, газоснабжение внутри страны не пострадало. На сегодняшний день все обязательства по поставке газа выполняются в полном объеме, сообщил Акинженов. Тем временем на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались ремонтные работы. Планово-предупредительные работы проводятся для обеспечения надежности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности. На ряде технологических установок будут обновлены катализаторы в объеме более 335 тонн. Отмечается, что к работам привлечены порядка 1600 специалистов и 53 единицы специализированной техники. Особое внимание во время ремонтных работ уделяется охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. Министр внутренних дел посетил Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита состоялись переговоры Ержана Саденова с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Саифом бен Заидом Аль-Нахаяном. Они обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, включая организованную транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Ключевым итогом этих переговоров стало подписание меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Подписание документа направлено на упрощение административных процедур и создание дополнительных удобств для граждан двух государств. Ежегодно Объединенные Арабские Эмираты посещают порядка 400 тысяч наших граждан. Олимпийский чемпион по дзюдо казахстанец Елдос Сметов стартовал на гран-при в китайском Циндао. В стартовом поединке 33-летний Сметов одержал уверенную победу над хозяином татами 19-летним Сун Джахао со счетом 2-0. В следующем раунде Сметов выиграл с оценкой в Азаре 1-0 у текущего лидера мирового рейтинга азербайджанца Балабая Агаева. В схватке за выход в полуфинал Елдос Сметов встретился с 23-летним французом Энсо Жаном. В упорной схватке казахстанец уступил сопернику. По итогам предварительных схваток на гран-при Сметов попал в утешительный турнир. Его первым соперником на пути к бронзовой медали станет Самериддин Кучкаров из Узбекистана. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 40 тиен, евро 552 тенге 33 тиена, российский рубль 6 тенге 51 тиен. А теперь о погоде на завтра. 27 июня, по данным компании «Казгидромет», столица дождь, ясно, ночью 20, днем 33 градуса, в Алматы также дождь, ночью 23, днем 34, в Уральске 21, в Актау 23, в Костанае, Актобе 25, в Атырау 27, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске 30, Караганде 32, в Семее, Павлодаре 34, Жезказгане, Конаеве, Талдыкургане, Таразе 36, в Шымкенте, Кызылорде 38, в Туркестане 40 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей Казах радиолары.
4: Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. Парламент утвердил отчет правительства по бюджету за прошлый год. Экономика страны показала рост на 6,5%, ВВП увеличился на 14,7 миллиардов долларов. Исполнение бюджета по доходам и расходам на 99%. 9,3 триллиона тенге направлено на социальную сферу, включая пенсии и пособия. На каждого ребенка в рамках программы «Нацфонд детям» в этом году начислено по чуть больше 130 долларов. Снизить инфляцию ниже 10% правительство рассчитывает уже в ближайшее время. Об этом на заседании правительства сказал премьер. По словам Олжаса Бектенова, в сентябре мы столкнулись с повышенным инфляционным давлением. На пике инфляция достигала почти 13%. Сейчас в результате принимаемых мер правительством, Нацбанком и другими ответственными структурами по итогам 5 месяцев года показатель инфляции снизился до 10,4%. Глава правительства также перечислил, в каких сферах выросли реальные доходы казахстанцев.
3: В сельском хозяйстве реальные доходы тружеников на селе выросли на 9,3%. В таких отраслях, как торговля, связь, водоснабжение, энергетика, доходы выросли на в среднем на 4%. В сфере транспорта от 5 до 10% в зависимости от направлений. Но в этом году, конечно, мы будем принимать все меры для того, чтобы в целом по экономике показатели реальных доходов населения росли. Принят совместный план действий правительства Национального банка, агентства по финансовому надзору по снижению инфляции. Также отдельный план принят по повышению доходов населения. Там детально расписаны все меры, которые, по нашим оценкам, приведут к росту реальных доходов населения.
2: Уже в первой половине следующего года в Акибастузе хотят запустить первый дата-центр мощностью 125 мегаватт. Олжас Бектенов также рассказал о проекте «Долина центра обработки данных». По словам премьера, она уже привлекла зарубежных инвесторов, подписаны соглашения. Около 10 миллиардов долларов составит ожидаемый объем инвестиций только со стороны американской компании Firebird. Запуск второго аналогичного дата-центра намечен на 2028 год. Смартфоны в школах нужно будет сдавать на время уроков. Об этом заявила сегодня министр просвещения. Ограничения коснутся до 7 класса. А вот в старших классах смартфоны могут разрешить. Этот вопрос еще обсуждают с учителями. По словам Жулды Сулейменовой, старшеклассникам многие предметы преподают через онлайн-платформы. Кроме того, устройства могут понадобиться во время подготовки к ЕНТ и SAT. Также министр заявила, что вопрос отмены ссоры Соч возник по инициативе самих родителей. На Аль-Фараби в Алматы устанавливают отбойники после смертельного резонансного ДТП. Металлические барьерные ограждения должны снизить аварийность и предотвратить выезд автомобилей на встречку. Как сообщили в Акимате, работы ведутся на участке между проспектами Достык и Назарбаева. Полностью вмонтировать ограждения планируют до 10 июля. Microsoft вслед за Apple поднимет цены на свои устройства. С августа компания повысит стоимость игровых консолей Xbox. В зависимости от модели они подорожают на 100-150 долларов. Как объясняет Microsoft, цены растут из-за резкого подорожания памяти накопителей, которые используются при производстве консоли. Напомню, по этой же причине заявила о подорожании продукция компании Apple. Цены уже повысились буквально сегодня на их компьютеры и планшеты. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 40 тин, евро 552.33, российский рубль 6 тенге 51 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ясно, ночью 20, днем 33 градуса. В Алматы также дождь, ночью 23, днем 34. В Уральске 21, в Актау 23, в Кустанае, Актюбе 25, в Атырау 27, в Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске 30, в Караганде 32, в Семее, Павлодаре 34, в Жезказгане, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 36, в Шымкенте, Кызылорде 38, а в Туркестане 40 градусов. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
4: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Три главных этапа воинской службы – призыв, принятие присяги и демобилизация – будут проходить в новом формате. О модернизации армейских традиций рассказал президент в Щучинске. Там проходит уже 12-й международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Как анонсировал Токаев, призыв, присягу и демобилизацию теперь будут проводить торжественно в соответствии с государственной протокольной практикой. Глава государства также отметил, в армейскую среду и систему военного образования активно внедряют цифровые технологии, искусственный интеллект и передовые стандарты подготовки. В этом году Айбын собрал более 50 команд из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана в программе военно-спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Toyota отзывает популярную модель 90-х годов в Казахстане. Компания касается некоторых RAV4 97-98 годов выпуска. Специалисты проверят газогенератор, подушки безопасности водителя. Со временем его детали могут изнашиваться. В редких случаях это может привести к неправильной работе подушки безопасности при ДТП. Компания обещает бесплатно заменить детали, если есть проблемы. Владельцам таких RAV4 рекомендуют проверить, участвует ли их машина в отзывной кампании по ВИН-коду. А затем нужно обратиться к любому официальному дилеру Toyota в Казахстане. В Кыргызстане четвертые сутки ищут 6-летнего ребенка. Мальчика унесло течением горной реки после падения автомобиля в Кегетинском ущелье. Трагедия произошла 3 дня назад. В машине находились 2 семьи. Это 2 женщины и 5 детей. Не удалось спастись 12-летней девочке. Тело ее найдено, а также продолжают искать мальчика. К поисковой операции присоединились сотни добровольцев, в том числе из Казахстана. На 7 лет за взяточницу осуждена бывшая первая леди Южной Кореи. По версии следствия, в 22-23 годах Ким Кон получила дорогостоящие подарки, включая ювелирные изделия, швейцарские самые брендовые часы, картину художника Ли Уфана. Как доказали следователи, дары передавались ей в обмен на содействие в назначении людей на государственные должности и деловые услуги. Напомню, ее супруг Юн Сок Йоль отбывает пожизненное заключение за попытку мятежа в декабре 24 года. Среди арбузов под прикрытием организовали целую наркоплантацию. Житель Шымкента выращивал наркотики каннабисной группы на участке дома. Полицейские обнаружили полный цикл производства от выращивания до фасовки готовой продукции для сбыта. 130 кустов наркосодержащих растений были замаскированы среди сельхозкультур. Кроме того, в доме изъяли 330 килограммов наркотиков. На вокзале Алматы-1 временно закроют пути номер 1 и 2 с 15 июля. Реконструкция там продолжается. Эти пути будут недоступны до середины сентября. Как сообщили в КТЖ, их закроют для строительства конкурсного перехода берегового перрона и южной части островного перрона. Завершить реконструкцию алматинского вокзала обещают до конца года. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 47 тиин, евро 552.33, российский рубль 6 тенге 51 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 20, днем 33 градуса. В Алматы также дождь, ночью 23, днем 34. В Уральске 21, в Актау 23, в Кустанае, Актюбе 25, в Атырау 27, в Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске 30, в Караганде 32, в Семее, Павлодаре 34, в Жезказгане, Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 36, а в Шымкенте, Кызылорде 38, в Туркестане 40. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолар.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Саурамбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Житысуского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах «Алматы Мув» и «Управление спорта города Алматы».
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Көңілдің күйі.